0: Али Фарбен на Европе Плюс, Бари Так. Ритмично движемся далее в этот первомайский вечер. Завтра, кстати, еще больше будет ритмичной музыки. Завтра суббота. Так что вечером Топ Клаб Чарт, Резиденс в 20.00 все начнется. Обязательно подключайтесь. Будет много классной электронной музыки. Пока же впереди у нас Earbox. Услышим Graceland и дождемся Алана Уокера через пару минут. Broken Strings на Европе Плюс.
1: Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Европа.

0: больше. Только хиты. 30 минут. Европа
1: плюс. 30 минут только музыки на старте субботы. С нами в это время Рио, Shine On. Слушаем Cartoon on the Break of Dawn. И много других отличных хитов на подходе. Скоро стартуем нон-стоп. Это Европа Плюс.

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: Всем привет! А во Владивостоке 7 утра.

играет Богдан Медведев прямо сейчас. Broken Heart, разбитое сердце. Эх, бедный Богдан, бедные медведи. Что, желаем ему как можно скорее сердечко свое склеить, подлатать и написать какие-нибудь еще крутые хиты для всех нас. Мы будем только рады. Всем большой привет и здрасте. Всем шикарного продолжения уикенда. Зовут меня Андрей Каясов. Больше хитов и больше музыки ждет нас. Далее здесь и свежая тема от Медузы «Don't Wanna Go Home». Здесь и некогда лидеры мирового Шазама Дэйв и Тэмс с историей «Rain Dance», а еще и модный ремикс от Purple Disco Machine на суперхит на все времена от это Hurts, Wonderful Life. В общем, оставайся в Европе Плюс и наслаждайся.

«Я не хочу идти домой. Можно ли остаться до последней песни?» Это «Медуза» прямо сейчас. Кстати, ближайшие треки будут тематически похожими. Да, «Audio Souls Dance Floor», а также «Rialto No One Leaves This Discotheque Alive» впереди. Ну и все эти треки отсылают нас к 30 апреля. Да, когда на Европе Плюс был диско-дэй, прошло он просто феерически. Целый день мы слушали диско-хиты, а вечером в шоу «Rush» состоялся лайв-перформанс группы «Gimme». Как все это было? Можно посмотреть на сайте europaplus.ru. Запись там доступна. Залетай, заоценивай. Если видел, пересмотри. Если еще нет, то просто ты обязан.

0: дальше. Только хиты. 30 минут. Европа
1: Плюс. Много классной музыки впереди на Европе Плюс. Ближайшие 30. Вот лишь малая часть. На миллионе и Callum Scott с темой Stay. Stay for a minute. Чуть раньше вспомним суперхит от Imagine Dragons. Thunder. А еще лови Брак Секстиан, звучит и Paid to Exist. Также в эти 30 встречай Биби Рексу и Faithless, Робби Уильямса и многих-многих других. Наслаждайся.

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: Тем временем во Владивостоке 8 часов утра.

Won't you stay, детка, разве ты не останешься? Это Леони Колумб Скотт прямо сейчас. Думаю, эти ребята останутся в нашем фирменном чарте Еврохит ТОП 40 надолго. Да, после трех недель они занимают 19-ю строчку, а дальше, уверен, будет еще лучше. Ну, в нашем хит-списке все зависит только от тебя и твоих голосов, поэтому поддерживай любимых артистов на сайте europaplus.ru и в нашем мобильном приложении. Welcome. У нас далее больше хитов и больше музыки. Слушать все треки с первой двадцатки чарта мы продолжим. Ваня Дмитриенко, Ртуть, а также Оффенбах, Miles Away впереди. Оставайся.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

вот если в детстве ты разбивал градусник, то можно было позвать взрослых. Да, помогут, все решат. А вот теперь ты сам взрослый. И сложные межличностные отношения, похожие на ртуть, приходится решать уже самому. Да, тут помощи особо не ищи. Ваня Дмитренко, ртуть только что. Дальше будет больше кидов и больше музыки. Tokyo Hotel, California Nice, Tiesto, Brian and Grace, Beautiful Places, а также комрад B-Mine. Впереди на радиостанции номер один в России. Никуда не уходи.

0: Дальше только хиты. 30 минут.
1: Так точно. Заряжаем еще больше хитов и еще больше музыки в режиме нон-стоп. Здесь на Европе Плюс. Зовут меня Андрей Каясов. Запоминай, кого стоит ждать. Впереди елка с историей проще.
2: Может, проще, надо проще не читать мир между строчек.
1: Чуть раньше с нами Тедди Свим с новинкой Mr. Know It All. Еще вспомним суперхит от The Evanescence «To Let Myself Go». Также в эти 30 минут только музыки на Европе Плюс. Встречай Бинаси бросит Дэнни, Сирила и Дина Льюиса и многих других. Ничего не пропусти.
3: Дачный сезон в самом разгаре? Нет, все только начинается. Хорошо, когда под рукой есть бактерицидный лейкопластырь «Верафарм». Он может пригодиться при небольших порезах и ссадинах. «Верафарм» – тот самый лейкопластырь с зеленкой. Покупайте в аптеках «Плюс». Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
5: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
6: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: А во Владивостоке уже 9.

Может, проще? Надо проще. Не всегда же так серьезно. Это «Елка в твоих динамиках». Все правильно. Этот длинный уикенд нужно провести максимально легко. Упростить все, что только можно, включая себя, чтобы наполнить выходные только приятным, только чем-то хорошим. Да, ну и сегодняшний день...

22 с нулями, также по столичному. Не пропусти фирменный диджей-сет от диджея Ритон в резиденции. Подключайся. У нас далее больше хитов и больше музыки. Сабрина Карпентер, Эспрессо. Уже через мгновение на Европе Плюс. Дождись. Европа Плюс. Baby, I'm just trying to play cool, but I just can't hide that. I'm

0: Первую строчку в мировом Шазаме, между прочим, уже долгое время лидерство сохраняется. Круто. Больше хитов и больше музыки ждет нас далее. Порцию Melodic House нам представит Avine Band. Послушаем Other Side. Прежде лови немножко дэнс-попа от Феликса Яна и Саферикс Бекстер. Насладимся вещицей Ready for Your Love. А вот еще раньше проникновенный трек на стыке поп-музыки и R&B представит Зейн. Суперхит Die For Me уже через мгновение на Европе+. Оставайся.
1: Реклама. Море без границ. Парусная студия «Новые горизонты» приглашает жителей края с нарушениями зрения, слабовидящих и незрячих на занятия парусным спортом. Самостоятельное и в составе экипажа управления парусной яхтой на безопасной морской акватории. Запись по телефону 8-914-671-8011.
2: Приморская сцена Мариинского театра представляет приключенческий балет о пиратах, любви и сокровищах «Корсар» 8 мая. Билеты на сайте, в кассах и в мобильном приложении театра. Возрастное ограничение 6+.
3: Вирусы обмана эволюционируют.
4: Твоя защита. Знание.
5: Проект «Цифровой иммунитет».
4: Укрепляем финансовое здоровье вместе.
6: Хочешь жить во Владивостоке, а зарабатывать как в Кремниевой долине? Купи мой курс по денежному мышлению и стань миллионером за месяц. Инфо-цыгане продают мечту за сотни тысяч рублей. Вас убеждают, что работа в найме – это рабство, а секрет успеха знают только они. Первый признак обмана – отсутствие конкретики. Вместо программы вам показывают красивую жизнь автора. Второй признак – агрессивные продажи. Скидка только сегодня. Осталось два места. Часто участников убеждают брать кредиты, обещая, что обучение окупится через неделю. Спойлер, не окупится. Ваш иммунитет – проверка экспертности. Ищите отзывы на независимых ресурсах. Проверьте реальный бизнес автора. Помните, знание – это труд, а не покупка чужого успеха.
5: Проект «Цифровой иммунитет».
1: Больше хитов, больше музыки.
7: Рекламная служба во Владивостоке. Телефон 242-2020.
1: 242-2020. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Европа.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка растворится.
1: Дальше только хиты. 30 минут.
2: Европа плюс.
3: Суперхиты будут греметь на Европе Плюс без остановок все предстоящие полчаса. Треки будут максимально разнообразными. Оставайся и найди что-то близкое для себя. С нами Хьюш Элисольд, то есть мы Jamaican Bum.

0: А еще не пропусти Брак Севстиен с суперхитом Paid to Exist. Также в эти 30 минут только музыки появится Мари Краймбри, Дэвид Гетта и Ван Репаблик и многие-многие другие. Полетели.
1: Они были на Северном полюсе, вели эфир с горных вершин величественного Эльбруса. И теперь бригада У отправляется
2: в отпуск!
1: С 4 по 8 мая, с 7 до 10 утра, «Майская У» с Тимуром Бодровым. Утреннее шоу, где можно поднять деньжат, забрать крутые призы и взбодриться под лучшие мировые хиты.
3: Проснулся, включил Европу Плюс, и вот он, праздник.
2: А мы скоро вернемся.
1: «Майская У» на Европе Плюс.
4: Реклама. Ваши друзья еще не в Т2? Отлично! Получите по 2000 рублей за каждого, кто подключится к Т2 по вашей рекомендации. А друзья получат все привилегии, доступные нашим абонентам. Переводите друзей в Т2 и наслаждайтесь выгодой.
5: Подробнее на t2.ru.
6: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
7: «Звук» — это музыкальный сервис.

0: бизнес прайм.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1-1-1-77-46-6-89-8-4-0. Город Москва.
2: Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах «Фандэй» три вещи по цене двух на полу, футболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. «Фандэй» – магазин одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
3: От сценариста «Приключения Паддингтона 2».
4: Это волшебное дерево.
5: Вы хотите посетить все миры, найти заклинание?
3: «Вверх по волшебному дереву». В кино 7 мая. 6+.
6: Скачивай мобильное приложение «Европа Плюс» на всех цифровых площадках.
7: 12+.